0: Диногс. Диана по Дианос. Этерия Кила Карштес. Ла Луна.
1: Vasaroti kartu kviečia Eurocos.